Всеки деце барович кеш, пуни вздуж шеш. Чиха вода в Сегирве, чиха вода в Е. Всеки деце барович кеш, пуни вздуж шеш. СК2